Есть такая песня.

0: Люблю, люблю.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

провожать это лето цветом осенней листвы. То погасая и возрождая силу своей души.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BNV американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытаний он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
5: Бытовые истории.

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

тебя предают, опускаются руки. И вроде бы надо простить, но уже не обнять. Когда предают и распускаются слухи, случается так, что приходится часто.

0: Музыка очень скоро вернется, а пока порассуждаем на свободную тему. Ничто не вечно под луной, и этот день пробежит стремительно. Поэтому берегите свое драгоценное время и наполняйте свою жизнь эмоциями, впечатлениями и событиями, которых у внимательных людей всегда много.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Дорогие любители неба и высоких технологий, у меня невероятные новости из мира авиации. Искусственный интеллект может стать новым вторым пилотом. По информации РИА Новости, это уже не фантастика, а реальная перспектива. Будем разбираться, что происходит прямо сейчас. Отечественные специалисты работают над автоматизацией кабины самолета. Да, скоро многое может измениться. Современные лайнеры уже умеют выполнять почти все операции в автоматическом режиме. Экипаж вмешивается в основном только на взлете и посадке. Все остальное берет на себя техника. Представьте, самолет летит, системы все контролируют, а ИИ следит за параметрами, как цифровой помощник у капитана. Что конкретно может взять на себя искусственный интеллект? Мониторинг всех систем самолета, анализ данных в реальном времени, оперативное реагирование на нештатные ситуации и поддержка решений командира экипажа. Но стоп, главный вопрос тут один. А как насчет безопасности? Специалисты это отлично понимают и сейчас прорабатывают алгоритмы на все случаи жизни. Например, если командиру судна станет плохо. Как считают эксперты, надежное решение обязательно найдется.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Самое раннее упоминание зубной пасты содержится в египетском манускрипте 4 века до нашей эры. Ее рецептом была смесь порошкообразной соли, перца, листьев мяты и цветков ириса. В России вопросам гигиены не уделяли такого пристального внимания, только после указа императора Петра I боярам чистить зубы толченым мелом и протирать влажной тряпочкой, можно говорить, что этот вопрос был поднят на государственный уровень. В 1873 году компания Colgate представляла на американском рынке ароматизированную зубную пасту в банке. В 1915 году в состав зубных паст начинают вводить экстракты из некоторых деревьев, например, эвкалипта. Паста начала расфасовываться в алюминиевые, а затем и в пластиковые тюбики. Важным открытием 20 века можно считать введение в состав зубных паст соединений фтора, которые способствуют укреплению эмали.
2: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Тем временем свыше трети опрошенных россиян уверены, трудовая деятельность оказывает умеренно сильное воздействие на уровень стресса, а 28% считают, что очень сильное. Наибольший стресс вызывают жесткие дедлайны, внезапные отставашки на работе и большие объемы задач, плюс ошибки, без которых, конечно, никуда. В пятерку серьезных стресс-факторов также вошли ссоры с коллегами и переработки.

0: Новости книгоиздательства.
1: Вышла в свет новая брошюра. Вышла в свет новая брошюра под названием «Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога».
2: У блондинки родилась двойня. Она сидит на кровати в роддоме и рыдает.
0: Заходит медсестра и спрашивает:
2: «Почему вы плачете? Что случилось?»
3: «Ну что случилось? Ну что я теперь скажу мужу? От кого второй ребенок?»

0: хочешь ворочать миллионами?
1: Устраивайся на Монетный двор грузчиком.
2: Дорогой, я хочу купить себе новую кофточку. Как ты думаешь, как должна выглядеть красивая кофточка?
3: Ну, высокая такая, стройная, все дела.

0: Буквы. Мы не любим работать. Это неправда. Большая свора россиян, в принципе, не против работы. Главное, чтобы она не мешала запоям и другим хобби.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка жизни.

Время снова набирает свой стремительный шаг, когда тебе, например, нужно быть одновременно в двух местах. Одна нога там, другая здесь. Суетимся, работаем, торопимся, делаем ремонт. А когда жить-то? На этот вопрос каждый ответит себе самостоятельно, под хиты на любимой волне.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Новости книгоиздательства.
1: Вышла в свет новая брошюра. Вышла в свет новая брошюра под названием «Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога».
0: У блондинки родилась двойня. Она сидит на кровати в роддоме и рыдает. Заходит медсестра и спрашивает: «Почему вы плачете? Что случилось?»
2: «Ну что случилось? Ну что я теперь скажу мужу? От кого второй ребенок?»

0: хочешь ворочать миллионами? Устраивайся на Монетный двор грузчиком.
1: Дорогой, я хочу купить себе новую кофточку. Как ты думаешь, как должна выглядеть красивая кофточка?
2: Ну, высокая такая, стройная, все дела.

0: Мы не любим работать, это неправда. Большая свора россиян, в принципе, не против работы. Главное, чтобы она не мешала запоям и другим хобби.
1: В Чемале 15 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер, но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было сделано на заказ для французского короля Людовика XV, который жил в XVIII веке. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. С появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в степлере возрастала. Во второй половине XIX века Джорджу Магиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название степлер появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги назывались по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустила фирма Swingline в конце 30-х годов 20-го столетия. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Как мы делаем это и сейчас.
1: Бытовые истории.

0: назад. 12 мая в 996 году в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная. В 1731 году началось судоходство по Ладожскому каналу. В 1945 году открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. В 1945 году завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.
9: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чемале граждан.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пап, а училка по математике сказала, что я в математике полный ноль, а? Что это она, а? Пап, а ноль это обидное слово?
2: Ну, да, проходите, садитесь. На что жалуемся?
1: Доктор, я не знаю, лицо у меня что ли сильно интеллигентное, а?
2: В смысле?
1: В воротах меня пинают, в транспорте хамят, из очереди выпихивают.
2: Так, ну давайте посмотрим. Так, внимательно глазами следим за молоточком. Смотрите сюда, смотрите на молоточек. Не надо руками закрываться, не надо. Смотрите, смотрите, следите. Оп! Ой, простите, пожалуйста, не смог удержаться. Извините, еще раз смотрим.
3: Танцуем, танцуем, танцуем.

0: Алло. Алло. Это Байт? Наши соседи до сих пор кипятят белье.
1: Задача. Условие. У Кати было два яблока, а у Лены две дыньки. Вопрос. Кто из девочек привлекательнее?

0: хороший шапка и вкусный шаурма – это лучше, чем опасная бездомная собака, правда?
1: В Чимале 16 часов 30 минут.
2: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами. Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены. Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы о том, что за исключением органа, фортепиано самый сложный музыкальный инструмент? Название фортепиано, или, как говорили раньше, пиано-форте, буквально можно перевести так – тихо-громкий. Это предполагает богатую гамму звуков, которые способны издавать фортепиано. И все же этот очень сложный инструмент произошел от простейшего монохорда – ящика с одной единственной струной, на которую были нанесены музыкальные интервалы. На смену ему пришел клавикорд, затем спинет, а потом и клавесин. Именно для клавесина в начале 16 века придумали систему молоточков, которые позволили избежать скрипучего звука. Так появилось фортепиано. Первым композитором, который вел фортепиано в широкое употребление, был Бетховен.
1: Бытовые истории.

есть такая песня.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь,

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Новости книгоиздательства.
1: Вышла в свет новая брошюра. Вышла в свет новая брошюра под названием «Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога».
2: У блондинки родилась двойня. Она сидит на кровати в роддоме и рыдает.
0: Заходит медсестра и спрашивает:
3: «Почему вы плачете? Что случилось?»
4: «Ну что случилось? Ну что я теперь скажу мужу? От кого второй ребенок?»

0: Рама! Хочешь ворочить миллионами?
1: Устраивайся на монетный двор грузчиком!
2: Дорогой, я хочу купить себе новую кофточку. Как ты думаешь, как должна выглядеть красивая кофточка?
3: Ну, высокая такая, стройная, все дела.

0: мы не любим работать, это неправда. Большая свора россиян, в принципе, не против работы. Главное, чтобы она не мешала запоям и другим хобби.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились в середине 17 века, шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году, независимо друг от друга.

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще и День радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
2: «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру — трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
2: 15 место.
3: На малиновой луне.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но, как следует из названий, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте.
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотни ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. И, конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13.

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: На 12-м месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим, молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте.
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода. Актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз. И сегодня Олин «Асфальт» идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ-хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: 9 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками и выпускает только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, и Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире ваша любимая радиостанция «Топ Хит Чарт» – самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте «Топ Хит Лайв» в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't Go Mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
0: Седьмое.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс» Беарвульф в наш трек-лист.
0: Шестое место. Зажечь огни земли.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

«Лотос» Юлианна Караулова. В отпуск.

0: было кайф.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы Топ-хит ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка, это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, и впереди у нас горячая пятерка.
1: Лучшие хиты недели в программе Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» – так называется их совместный хит. Встречайте.
1: Пятое место.
3: Ты живешь, будто не

разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8 951 346 50 72.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Оптическое волокно – это провод, сделанный из прозрачного материала, такого как пластик или стекло, который применяется для перемещения внутри себя света на основе технологии полного внутреннего отражения. На основе стекловолокна изготавливаются специальные кабели, которые применяются для осуществления оптиковолоконной связи на значительные расстояния. При этом скорость передачи данных в несколько раз превосходит таковую в обычной проводной связи. Также оптоволокно используется при производстве разных датчиков. Впервые принципы передачи света, аналогичные оптоволокну, были открыты во второй половине 19 века. Однако распространение эти технологии не получили ввиду недостаточного технического развития. Историю оптоволокна можно отсчитывать от первой половины 20 века. В 1934 году американцем Норманом Р. Френчем был получен первый патент на телефонную систему, собранную на основе оптических технологий. В указанной системе речевые сигналы передавались по стеклянным стержням при помощи света. А спустя еще 28 лет были разработаны фотодиод и полупроводниковый лазер, с помощью которых можно было передавать и принимать оптический сигнал. Сфера применения оптоволокна очень широка, но основным направлением являются телекоммуникации. С повсеместным внедрением оптоволокна существенно выросли и скорости передачи информации, которые сейчас достигают нескольких терабит в секунду.
1: Бытовые истории.

0: Новинка этой недели.
1: Я ищу Аню.

0: А где Анюта?
1: Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство Чемальское радио. Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. Рациональное зерно и Митяй Уранхай ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: На весенней волне сердце бьется.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. Изобретены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8-968-174-65-10. 8-968-174-65-10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Радио, где все первые среди равных.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одним из необычных материалов, созданных человеком и одновременно самым легким, в мире считается аэрогель. Выглядит он воздушным, может быть окрашен в разные цвета, ощущается как отвердевшая пена. Совокупность свойств, которыми он обладает, позволяет применять аэрогель во многих областях, таких как строительство, электроника, космическая отрасль. Изготавливается необычный материал на основе кремнезема, оксидов металлов, углеводородов, полимеров, углерода. По сути, он представляет собой коллоидный раствор, переведенный при особых условиях. Твердое состояние, в котором зольная составляющая смешана с газом. Он имеет пористую структуру с объемом твердой фазы около 1%. Наибольшее внимание к созданию самого легкого материала проявил химик Стивен Кислер. И в 1931 году он представил публике результаты своей работы. Он провел эксперимент, в котором нагревался гель, содержащий метанол вместо жидкости, после чего метанол испарялся, а сам гель оставался твердым, при этом объем оставался прежним. До начала 2000-х главным недостатком у всех аэрогелей была хрупкость. Однако создание новых материалов из углерода, графена и углеродных нанотрубок позволило получать пластичные и устойчивые к ударному воздействию аэрогели. Хотя история изобретения начинается почти сотню лет назад, применение его в настоящее время весьма ограничено. Прежде всего, это связано с очень высокими ценами из-за дорогостоящего и высокотоксичного производства аэрогеля.
1: Бытовые истории.

прикрыл глаза, уже подъем. Нету жизнь, как этот вечер. Давайте вместе проживем.

На Алтае 23 часа. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези. Однако, когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи. Закрываем сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

0: Открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Возможно, вы думаете, что такую нужную и полезную вещь, как мыло, человек изобрел одну из первых. Однако мыло появилось сравнительно недавно, только 2000 лет назад, в Древнем Риме. На крупных мыловаренных заводах сначала варят жиры и щелочь в огромных котлах. Процесс этот называется омыление. Когда мыло почти готово, в котел добавляют соль. Мыло поднимается до самых краев котла, а соляной раствор, содержащий глицерин, песок и избыточную щелочь, оседает на дне. Его сливают, а всю операцию повторяют 5 или 6 раз, добавляя воду или щелочь до тех пор, пока весь жир не превратится в мыло. Затем мыло взбивают, добавляя различные компоненты, красители, ароматические, смягчающие и предохраняющие вещества, до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого из растопленного мыла делают куски и бруски, гранулы, хлопья и шарики, а туалетное мыло размельчают и высушивают, а затем раскатывают в листы.
3: Моем, моем, труба чисто, чисто, чисто, чисто, чисто.
1: Бытовые истории. We'll be right back.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Новинка.

0: 13 мая в 1836 году началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. В 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка мирового чемпионата «Формула-1». В 2000 году в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента Российской Федерации в них.
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: красна, весна красна. Красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: На весенней волне сердце бьется в ритмах.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.